0: it shine. I wanted to squeeze in one more tune from our featured artist. I'm going to have to leave that till tomorrow.
1: What's the time?
0: I know.
2: I'm late, guy. I'm late.
0: Roy Ayres and Sugar. I've got to get out of here. Andy T's waiting. Thanks for your company today. Happy Monray and all that malarkey. Better say bye, Benson.
3: Okay. See you later. Bye-bye.
0: Ray and Tish wishing you a great Monday.
4: M-M-R-R-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S